0: Коммунистический Китай объективно принял оппортунистическую политику о продолжении революции, и данная ошибка привела к поражению китайской Великой революции.
1: 中国共产党在客观上采取了出卖革命机会主义政策， 而这个错误导致了中国大革命的失败。
0: Можно сказать, что интернационал спасал КПК в критический момент. Надеемся, что КПК сможет проанализировать прошлые ошибки и изъять из этого уроки.
1: 希望中国共产党能够分析过去的错误，得到经验教训。
0: Мы убедились, что под руководством интернационала КПК будут преодолены все трудности, будет выбран правильный путь и придет окончательная победа.
1: 我们深信，在共产国际的领导下， 必能使中国共产党战胜一切困难，走上正确的道路，得到最后的胜利。